0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Я сейчас это такой человек, который не квартирует в Казахстане. Не пользуется никакой